сердца ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

столетия, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 июля на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 22 градусов тепла.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Только радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 июля на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 20.

крепче, прижимай поближе, без остатка раз. Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

what I want is Sony. Mithi gallan karke tu na ja chhad ke.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам.

точно такой же, но немного живее.

0: Екорадіо. Реклама. Хончі унікум та ГІЛ. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Просто ни о чем.
1: Эко-радио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 июля на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 22 градусов тепла.

летал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. И Бодрыгин Константин Дмитриевич. Уверены по 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Экорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 июля на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 22 градусов тепла.

0: Это радио. Реклама.
1: Комарджоба Геноцвале. В Старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
3: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспаны профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
8: 2026 год. 0+.
9: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
10: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
2: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже!
3: 2026 год. 0+.
4: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня ожидается пасмурная погода, дождь на протяжении дня вполне возможен, температура воздуха до плюс 22 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

что ж, друзья, Сократ и Юлианна Караулова прямо с утра суют всем по газировочке в своем треке, где они предлагают и фанту, и колу, и спрайт. Выбирайте то, что вам ближе, наслаждайтесь. И сегодня выходной день, можно делать все, что хотите. В воскресенье, напоминаю, на календаре. И 12 июля у нас сегодня. Да, неплохой, конечно же, день. Ну, тепленький в плане того, что... Но обещаю также дожди на протяжении дня, имейте это в виду. Сегодня, кстати, очень хорошая погода для рыбаков. И как раз празднуется День рыбака. На водоемчик выходим, удочку берем, ловим рыбку, празднуем этот великолепнейший день. Конечно же, по треке от самых лучших ребят. Зивер в этом часе, Оффенбах, Эл-Джей, Сомбер, Мод и Тиеста в ближайшее время. Морган Пейдж прямо сейчас с треком под названием Fade Away залетает в ваши колоночки. Всем желаю большого улова, кто идет на рыбалочку, классного настроения. Делайте громче и погнали!

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Авторадио. Реклама.
1: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
2: Смотри, это же Белцы X50+.
1: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
3: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на Белджи X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама. Молодые глава не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+. Комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2016 года. Подробности в отделе продаж.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Перестань караулить меня возле дома. Удали песни и все фотки с телефона. Закинься голоперидолом и наконец оставь меня в покое.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Байдригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Коломенский с хитом под названием Pictures и ремикс от диджея Антонио радует нас и по сей день, несмотря на то, что трек был выпущен очень давно. Далее нас порадует Татьяна Куртукова с треком под названием «Алешенька». Прям русский трек, которым стоит пропитаться. Делай громче, погнали!

Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Over

Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!

И все верно, счастье есть, его не может не быть в чем-то, в каких-то мелочах, в каких-то деталях обязательно есть что-то хорошее. Просто стоит на это обратить внимание. Здесь Филатов и Гэрос вместе с диджеем Грувом как раз нам напомнили об этом в своем ремейке. Джанкук прямо сейчас Лата с треком под названием «Seven» запустит в колонки. Не пропусти, сделай даже погромче.

замолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и возможен дождь. Температура воздуха до 20 градусов со знаком плюс. Завтра ждем пасмурную погоду в течение дня, пока что без осадков. К вечеру возможен дождь до плюс 20 в течение дня. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Диско Бомбино, Нили Роджерс и Софилис Бексер украшает своим прекрасным вокалом этот недавнешний свеженький трек под названием «Dancing Without You», что переводится как «Я танцую одна и без тебя». Плачевная, печальная

история от Софи, наверное, возможно, из ее какого-то личного опыта, может быть, нет, может, просто лирический персонаж, точно не знаем, но, тем не менее, очень классная композиция. Кстати, она все еще на нашем сайте karadio.ru, ждет ваших лайков. Залетайте, ставьте 12-12 на Среднем Урале,

0: Моторадио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Сатурн Р-Авто – официальный дилер Черри и Теннет в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Сатурн Р-Авто – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: УБТ-сервис при

0: представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ Сервис.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.

Заводная группа «Шенгай» — это ребята из Франции с хитом под названием «King of the Jungle», что переводится как «Король джунглей». Здесь на Эко-радио тот самый хит, который, мне кажется, дал им прям мировую известность. Мия Бойко у нас на очереди, которая мировую известность пока не обрела, но тем не менее к этому стремится со своим хитом под названием «Экспонат». Прямо сейчас нам расскажут, о чем там идет речь. И группа «Ленинград» здесь абсолютно ни при чем. 12.20 на Среднем Урале. Эко-радио с вами. Всем хорошего воскресенья.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

0: Это радио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Акаме Тагил.
3: Реклама. Повод для оформления оферты. Указана минимальная цена на JQ J6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Авторадио. Реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспаны профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. 2006 год.
2: Комарджоба Геноцвале. В Старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: Сегодня вечером ожидается пасмурная погода, возможен дождь и температура воздуха до 20 градусов максимум. Завтра ждем пасмурную погоду, к вечеру возможен дождь, температура на день до плюс 21. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление немного пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

и ее мега-хит с названием «Siren Song» здесь на Эко-радио для всех вас. В последнее время не слышно от нее новых треков, ну, по крайней мере, в топ-чартах, но, тем не менее, она их продолжает делать. Видимо, пока что не так заходит, как, вот, допустим, вот этот трек. Пожелаем ей удачи и будем следить, конечно же, за ее творчеством далее. Всех приветствую на Эковолне. 13.12 уже на Среднем Урале, друзья, 12 июля на календаре. Это значит, что сегодня что? Воскресенье, последний день отдыха. Завтра у нас уже понедельник. Сегодня, кстати, празднуется День фотографа. Всех фотографов поздравляю с вашим профессиональным днем. Вам желаю успехов, классных снимков, ну и, конечно, хорошей музыки добавим прямо сейчас в этом часе. Маршмеллоу нас ждут, Клава Кока и Нилетто, Фау. Далее...

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства».

0: Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразии и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

все-таки коварная Мари Краймбрери танцует всем бывшим назло и тем самым их бесит, друзья. Трек под названием «Мне так повезло». Надеюсь, что вам повезет еще больше и все будет очень круто. Рэй на очереди. «Where's my husband?» задается вопросом «Где же ее муж?» Поищем.

0: Авторадио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%, 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам в зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 926. 660. Нижний Тагил.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
8: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Зиверт газует на максимум в любой ситуации. Мы это понимаем из трека под названием «Газ». Вам тоже советую всегда газовать и добьетесь 100% успеха. Попляшем прямо сейчас под Purple Disco Machine и трек с названием «All My Life». Погнали!

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
6: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Эко-радио. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
1: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагиларта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: Сегодня вечером ожидается пасмурная погода и возможен даже дождь. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду. К вечеру возможен дождь. Температура воздуха до плюс 21 в течение дня. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Женя Трофимов и комната культуры с треком под названием «Добегу». Все, кто в пути, все, кто бежит, всем желаю успешно добежать, чтобы у вас все прошло максимально классно, успешно. И этот выходной день, ну, наверное, завершился со всеми знаками плюса. Во всем бы, в чем бы вы ни начинали, всем, конечно же, удачи. 14.15 на Среднем Урале, всем привет. Эко-радио с вами снабжает вас музыкой, чтобы ваши дела как раз были в плюсе, чтобы все получалось. Будем вам заряжать классные треки от таких ребят, как Пилатов и Кэрос, Ригард, Коста Ла Коста, Альберт Брайт нас ждет, Бахти и Туркен, NSYNC и Артик и Асти вместе с Егором Кридом. Офенбах прямо сейчас с очень заводным треком под названием Rocket запустим в вашу колоночку. Лови, наслаждайся, классного тебе дня, поехали! Yes.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета.

0: Народный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

просто нужно просто послушать, потому что треки очень классные. А ты говоришь, как раз один из них. Альберт Брайт у нас на очереди, который расскажет про диких девчонок в треке под названием Wild. Здесь тоже есть что послушать. Сделай погромче и насладись этим моментом. Поехали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт,

0: и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Авторадио. Реклама.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». Уверены по 304-662-533-101. 2026 год.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Музыка громче, день ярче. Эго-радио.
1: На среднем Урале 15:00.

0: Радио. Погода.
1: Сегодня вечерочком ожидается пасмурная погода и возможен дождь. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду. К вечеру возможен дождь. Температура воздуха до плюс 21 градуса в течение дня. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Нью, наверное, максимально использует все эпитеты, которые возможно применить к девушке в своем треке под названием «Такая красивая». Девчонки, чтобы вы были именно такими красивыми, как описывает нам Нью в своем треке. Всем желаю успехов в этом достижении. Надеюсь, что вы его обязательно достигнете. Красивые треки продолжают вас радовать в это воскресенье и в этом часе. Да и, в принципе, 24/7 нас будут ждать группа «Градусы», «Джонас Блю», «Бурито», «Зейн», «Анна», «Асти», «Биберекса», «Мэригу» и «Канита» в ближайшее время. «Тонзенай» прямо сейчас мега-хитом, который ее прославил на всю музыкальную сцену, с названием «Dance Monkey» запустим вам в первую очередь. 15:10 уже на Среднем Урале. Сегодня последний выходной день, так что отдохните, оторвитесь на максимум. Завтра понедельник, с новыми силами в новую трудовую неделю. Всем желаю, конечно же, хорошенечко отдохнуть. Делай громче, отдыхай вместе с нами. Поехали!

0: радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
2: Смотри, это же белцы X50+.
1: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
3: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама. Молодые главы неофер. Указана минимальная цена на BLG X50+. Комплектация и акции с учетом все действующие предложения. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2016 года. Подробности в отделе продаж.
5: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: без тебя.
1: Бурито плывет по волнам, мы тоже плывем по эко-волне в направлении чего? Конечно же, понедельника, и наслаждаемся пока самыми лучшими треками со всего света и расслабляемся в этот последний выходной день. На очереди у нас Зейн, Анасти, Биби Рекса,

Это Канита, которая просит не отпускать ее в треке Don't Let Me Go. Мы, в принципе, ее послушаем. Я вас тоже никуда отпускать не собираюсь. Наоборот, буду снабжать вас дальше самыми классными треками для вашего классного воскресного денечка. К сожалению, конечно же, последнего. Завтра понедельничек, не об этом не забываем в любом случае. Но сегодня мы наслаждаемся тем, что нам дают ребята в своих классных треках. Мари Краймбрери у нас на очереди, которая как раз призывает не ждать. В общем-то, опять же, ее послушаем, сделаем погромче и будем наслаждаться. Но сначала Кайли Мино.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июля на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 23 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспаны профлист на керамику.

0: дерева, гранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует.

0: Волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
2: Ложь.
1: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июля на Среднем Урале облачно, дождь, ветер восточного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме 738 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 17 до 23 градусов тепла.

0: Экорадио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Экорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95.

0: 45 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе 27, Бетон от УБТ Сервис.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанного.

0: осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июля на Среднем Урале облачно, дождь, ветер восточного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме 738 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 17 до 23 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Полгода плохая погода.
6: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. И Бадригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
7: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Авторадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июля на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 23 градусов тепла.

0: радио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Часто ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать, и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июля на Среднем Урале облачно, дождь, ветер восточного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, 738 миллиметров ртутного столба.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Остановись! Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь

он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

расскажи мне, как проводишь вечер? Что читаешь перед сном, зажигая свечи? Может быть, ты до сих пор спишь в моей футболке, только знай.

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Уважаемые слушатели, с вами Настя Невская и Алексей Крафт. Добро пожаловать в невесомость. Сеанс спокойствия и умиротворения. Сегодня вас ждет путешествие в мир осознанности и расслабляющей музыки. И мы рады, что вы с нами. Пора отпустить все беспокойства и сделать шаг навстречу к себе. Позволь найти внутренний покой и гармонию. Добро пожаловать в мир невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Время путешествия в мир осознанности и невесомости подошло к концу. Не забывайте о важности уделять внимание своему внутреннему покою. С вами были Алексей Крафт и Настя Невская. До новых встреч в невесомости!

0: насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Уважаемые слушатели, с вами Настя Невская и Алексей Крафт. Добро пожаловать в невесомость. Сеанс спокойствия и умиротворения. Сегодня вас ждет путешествие в мир осознанности и расслабляющей музыки. И мы рады, что вы с нами. Пора отпустить все беспокойства и сделать шаг навстречу к себе. Позволь найти внутренний покой и гармонию. Добро пожаловать в мир невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

как птицы, мы можем ощутить невесомость, освободившись от бремени прошлого.

Время путешествия в мир осознанности и невесомости подошло к концу. Не забывайте о важности уделять внимание своему внутреннему покою. С вами были Алексей Крафт и Настя Невская. До новых встреч в невесомости!

Карате Вамс. Радио.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.